Ой, не ошибся ли от меня живил? И в жилах кровь текла быстрее, в твоих объятиях гнания.